я сырьяна нелекам. А я мбля якома сыну опаянки. Амарадья, эдэ, я на сырьяна.